0: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Татина FM.

0: Кыргызстане 7 часов утра.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: По сообщениям Кыргызгидромедцентра, 13 августа в городе Карабалтай Почуйской области переменная облачность. Температура плюс 22-24, атмосферное давление в пределах нормы. Днем плюс 35-37, ветер северный умеренный, атмосферное давление в пределах нормы. 14 августа в течение суток ожидается малооблачная погода, местами небольшой дождь. Ночью плюс 22-24, днем плюс 32-34, ветер слабый. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM. Только лучшее, только хиты. Делай громче.
1: Был прогноз. Да весь рассказался.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

как две капли похож, и под дождь, как под нож, промокая до нитки сюжета. В этот город меня отпустила зима на свет.

0: Реклама.
1: Наши любимые карабалтинцы, бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
2: Рекламная служба.
0: 0555-05-005.

0: Поторгуемся!
1: Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-210353. 0556-210353. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
2: Реклама.
1: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556-900-375. 0556-900-375. ОСОЛОИ приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сомов в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937.
2: Реклама.
1: В Айман-Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503.
0: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: Эфирде радиоканал Татина. Катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: С новостями в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. С 1 сентября 2026 года в Москве и Московской области расширяется перечень иностранных граждан, которые должны установить приложение Амина для оформления миграционного учета. Об этом сообщает Министерство труда, социального обеспечения и миграции. С указанной датой загрузить программу, пройти предусмотренные процедуры и оформить учет будут обязаны следующие категории граждан, достигшие 18-летнего возраста. Студенты образовательных организаций Москвы и Московской области, члены семей граждан, находящихся в указанных регионах в связи с осуществлением трудовой деятельности, лица, прибывшие в частных, гостевых, туристических и иных, не связанных с работой целях, если срок их пребывания превышает 90 календарных дней. Требования не распространяются на лиц, не достигших 18-летнего возраста. С начала года Кыргызстан экспортировал почти 747 тонн рыбы. Как сообщили в Минсельхозе, объемы поставок за январь-июль практически сравнялись с годовыми показателями 2025-го, составив 87% от его уровня. Основными покупателями кыргызской рыбы остаются Россия и Казахстан. Сейчас экспортировать продукцию за рубеж имеют право 9 отечественных предприятий, соответствующих всем международным ветеринарным требованиям. В министерстве отмечают, что в стране продолжают развивать рыбоводство, увеличивать объемы производства и искать новые зарубежные рынки сбыта. Стадион «Бишкек-Арена» официально откроют 5 октября. Об этом сообщили в Управлении делами президента. При этом первое крупное мероприятие на новой арене пройдет раньше 31 августа. Здесь состоится церемония открытия 6-х всемирных игр кочевников с участием глав иностранных государств, которые приедут в Бишкек на саммит ШОС. В Управлении делами пояснили, что это будет первое мероприятие на стадионе, однако официальная церемония открытия пройдет только 5 октября. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 90 тыинов, курс рубля 1 сом 5 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 97 тыинов. Ну, у меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
2: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520 0500 520 520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
1: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.

0: Реклама.
1: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. В Iman City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
2: Поторгуемся!
1: Продаю четырехкомнатную квартиру в коттеджном доме в городе Каинда на улице Юбилейная. 60 квадратных метров, мебель и техника остаются. Цена 53 тысячи долларов, хороший торг. Телефон 0557-719-719. 0557-719-719. Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-3300. 0550-89-3300. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
0: Реклама.
1: Осолой приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сома в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937. В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. Нужна стабильность и уверенность в завтрашнем дне? Приходи в Телевента. Мы гарантируем своевременные выплаты на твою карточку и официальное трудоустройство с первого рабочего дня. Звони 0702-752-577. 0702-752-577. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону 0555

0: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
1: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
2: Радио Татина. Джарнамах Змате. 0505-0516.
3: Радио Татина. Нам...

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: 7-65-77, 0-553-77-65-77. В Iman City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
1: Поторгуемся!
0: Продаю четырехкомнатную квартиру в коттеджном доме в городе Каенда на улице Юбилейная. 60 квадратных метров, мебель и техника остаются. Цена 53 тысячи долларов, хороший торг. Телефон 0557-719-719, 0557-719-719. Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-3300. 0550-89-3300. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
2: Реклама.
0: ОСОЛОИ приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сомов в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937. В теплицу срочно требуется агроном. Хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. Нужна стабильность и уверенность в завтрашнем дне? Приходи в Телевента. Мы гарантируем своевременные выплаты на твою карточку и официальное трудоустройство с первого рабочего дня. Звони 0702-752-577. 0702-752-577. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-25-25-01. 0556-25-25-01.
1: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063. «Татина ФМ». Включай. Танцуй и попивай.

0: Цитата.
1: Одно из преимуществ зрелого возраста заключается в том, что тебе с каждым годом все больше и больше плевать на мнение остальных. Фишер.
2: Реклама.
3: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
4: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
3: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
4: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
3: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
4: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
3: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
4: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
5: Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра – электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места, специальности колледжа, программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита в ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213, либо 0995-0208-88.
6: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
3: Гибкий мрамор 3D.
6: Бамбуковые панели.
3: Декоративные рейки.
6: Панели ПВХ и МДФ.
3: Ламинат, кварц-винил.
6: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
3: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
6: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
3: Инстаграм eurodom.kb.
6: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
7: Рекламная служба 0555-05-1063.

0: Кыргызстане. 10 часов утра.
1: Ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: С новостями в студии Владимир Словецкий. Здравствуйте. В Бишкеке на улице Табалдиева произошла массовая драка. По проверенной информации, около 20 молодых людей напали на двух человек и избили. После произошедшего участники нападения открылись с места происшествия на автомобиле Toyota Camry. Информация об обстоятельствах конфликта, состоянии пострадавших и задержанных подозреваемых пока не уточняется. Новые правила кредитования
3: Радио Татина. Нам по пути. Пути.
2: Театр помогает расширить возможности гарантийных фондов для поддержки бизнеса. Для этого планируем отменить действующие ограничения на объем гарантий, которые можно предоставлять при рефинансировании кредитов. Кроме того, предлагается изменить подход к оценке заемщиков. Небольшая срочная задолженность в другой финансовой организации больше не будет автоматически ухудшать их кредитную историю. Госбанки считают, что эти меры облегчат предпринимателям доступ к финансированию и помогут развитию бизнеса. С 1 октября этого года в Кыргызстане проиндексируют страховую часть пенсии на 20%. Как сообщает администрация президента, прибавка составит не 1000 сумм и не более 10 тысяч. Решение принято с учетом показателей за прошлый год. Цены выросли 8,2%, а средняя зарплата на 7,6%. По расчетам пенсии нужно было повысить на 13%, а фактически страховую часть увеличат на 20%. При новом назначении пенсии ее минимальный размер станет ниже 8300 сумм за счет увеличения базовой части. По предварительным расчетам на 1 октября число пенсионеров составит 832 400 человек. На индексацию направят 4,4 миллиарда сумм из пенсионного фонда. Официальные курсы валют, установленные Банком Республики на сегодня.

0: выпусках и на странице в Instagram totatina.radio. Удачи, пора.
1: Татина FM. Включай. Танцуй.

Радио Татина. Нам пути. Радио Татина. Только лучшее, только хит.

0: Забудь о прибыли.
1: Реклама. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на котором можно рассчитывать. Некс-такси на болта. Быстро, комфортно. Заказываю машину через мне Некс-такси. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону.
2: Радио Татина. Нам по пути.
3: Радио Татина.
2: Только лучшее. Только

0: 65 28 85 85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
1: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

0: Реклама.
1: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77.
2: Радио «Татина». Только лучшее, только хиты.

0: Кыргызстане 11 часов утра. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. 11.11 я убедилась лично, почему ураганам дают женские имена. Буквально сметала все на своем пути на распродаже. И теперь у меня есть худи для переключателя коробки передачи, нижнее белье для телефона, подушка в форме стейка лосося и копилка-жевалка. А ведь завтра начинается настоящая черная пятница. И как себя уберечь от ненужных трат, пока не особо ясно. Но буквально через пару минут, я уверена, многие будут знать, как сделать шопинг во время распродаж осознанным, выгодным и максимально эффективным. Начинай с планирования бюджета, определи сумму, которую готов потратить, и не выходи за рамки лимита ни при каких условиях. Составь список покупок. Подумай о том, что именно тебе нужно, и запиши все позиции. Еще раз пробегись глазами по написанному и задай себе вопрос: «Мне реально это надо?» Вычеркни лишнее. Хотя бы день поразмышляй о необходимости покупок. Сократи список, если что-то оказалось не таким уж и нужным. Ну а когда будешь зависать на сайтах со скидками, не отклоняйся от намеченного плана, даже если увидишь очень выгодное предложение. Сравнивай цены на разных платформах, чтобы найти самую низкую. Ищи категории, на которые есть кэшбэк или дополнительная скидка по программам лояльности. Убедись, что сайт или магазин является надежным. Проверь рейтинги и контактную информацию. Смотри внимательно на гиперссылки и файлы перед тем, как кликнуть куда-то или что-то скачать. В идеале вообще делай покупки только на популярных маркетплейсах, даже если у них не самые выгодные цены. Изучай отзывы. Если их мало или видно, что они накручены, например, от одной или нескольких дат, или только положительные. Либо не бери товар, либо будь готов тщательно его проверять под камерами в пункте выдачи заказа. Это поможет избежать обмана. Заведи отдельную карточку, на которой будет ограниченное количество денег. Даже если мошенники получат доступ к платежным данным, они не смогут украсть крупную сумму. Будь начеку, не отключай мозг на те же проценты, что и скидка на любимый товар.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Поторгуемся!
1: Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-210353. 0556-210353. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта.

0: актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77, 0553-77-65-77. Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556-900-375, 0556-900-375. Осолои приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сома в час плюс командировочные. Подробности по телефону 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937.
1: Реклама.
0: В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
3: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Цитата.
1: Одно слово может изменить твое решение, одно чувство может изменить твою жизнь. Один человек может изменить тебя. Конфуций.
2: Реклама. Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
3: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
2: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
3: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
2: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
3: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
2: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
3: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552 169 169. WhatsApp 0706 169 169. А больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
4: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле.
3: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558 2010 01 0558 2010 01. Довезем и разместим.
5: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554 15 15 25 или 0706 15 15 35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева 2/3.
6: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
6: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
6: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
6: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
6: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
6: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
7: Радио Татина. Чарнама хзматы. 0505, 0506.
8: Радио Татина. Нам по пути.

0: Кыргызстане полдень. В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: С новостями в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане участились случаи мошенничества с использованием сайтов, внешне похожих на официальный сервис tolom.kg. Об этом предупредила Генпрокуратура. По данным ведомства, злоумышленники рассылают СМС-сообщения с информацией о якобы имеющейся задолженности по штрафам за нарушение ПДД. После гражданам предлагают перейти на поддельные сайты и ввести банковские данные. В Генпрокуратуре подчеркнули, что официальный сервис tolom.kg предназначен только для проверки наличия штрафов. Он не принимает платежи и не запрашивает номер банковской карты или смс-коды подтверждения. Будьте бдительны. В этом году более 16 тысяч школьных учителей Кыргызстана получат новые ноутбуки. Как сообщили в Министерстве просвещения, планируется распределить 16 185 устройств. Ранее педагогам уже передали свыше 47 тысяч ноутбуков, более 27 тысяч в 2024 году и еще свыше 20 тысяч в 2025. Кроме того, в этом году в республиканском бюджете выделено 67,2 миллиона сомов на закупку мебели для общеобразовательных школ. В Баткенской области фермеры все чаще заменяют абрикосовые сады малиной и черешней. Как объясняют специалисты, причина изменения климата. Из-за участившихся весенних заморозков урожай абрикосов в последние годы нередко погибает, тогда как малина и черешня менее уязвимы к таким погодным условиям. В то же время потепление позволяет выращивать теплолюбивые культуры и в некоторых районах Нарынской области. Однако эксперты отмечают, что для успешного перехода нужны не только новые саженцы, но и современные технологии, водосберегающие орошение, а также гарантированный рынок сбыта продукции. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 90 тыинов, курс рубля 1 сом 5 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 97 тыинов. Ну, у меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Реклама.
1: Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме. Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра: электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места. Специальности колледжа: программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита в ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213, либо 0995-0208-88. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688. 0551-188-688. Или 0556-073-159.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

0: Кыргызстане час дня.
1: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов.
2: Любители футбола на планете исчисляются миллионами, но многие ли знают, почему в кармане главного арбитра желтая и красная карточка? Не думаю. С вами на территории фактов Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
2: Футбол – игра не только зрелищная и популярная, но и местами опасная. Не думаете же вы, что 22 молодых, сильных и здоровых мужика, носящиеся по ограниченному полю и старающихся отобрать друг у друга маленький кожаный мяч, смогут заниматься этим без риска для здоровья? Именно для того, чтобы игра проходила более или менее прилично и составы команд не приходилось обновлять перед каждым матчем из-за увечий и травм, введены обязательные к исполнению правила и, разумеется, система наказаний за их нарушение. А теперь представьте ситуацию. Матч с участием команд, игроки которых разговаривают на двух разных языках. И судью, который разговаривает вообще на третьем языке. И переводчика, который заболел и не сможет помочь судье сообщить игрокам о зафиксированных нарушениях. Именно такая ситуация сложилась на чемпионате мира 1966 года, когда судья из Германии долго не мог объяснить игроку из Аргентины, что тому необходимо покинуть поле за грубое нарушение.
1: Факты.
2: Англоязычный судья Кен Астон

0: Реклама.
1: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. В Iman City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться

0: Двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-33-00. 0550-89-33-00. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
1: Реклама.
0: ОСОЛОИ приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сомов в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937. В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. Нужна стабильность и уверенность в завтрашнем дне? Приходи в Телевента. Мы гарантируем своевременные выплаты на твою карточку и официальное трудоустройство с первого рабочего дня. Звони 0702-752-577. 0702-752-577. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону...

0: Кыргызстане. 2 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: С новостями в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане утверждены новые правила оборота гражданских пиротехнических изделий. Кабмин принял соответствующее постановление. Согласно документу, продавать пиротехнику теперь можно только в специализированных магазинах. Вводятся и другие ограничения при использовании пиротехнических изделий. Так запрещается превышать установленный уровень звукового давления и шума в рабочие дни с 22:00 до 7 утра, а в выходные и праздничные с 22:00 до 9 утра. Минпросвещение утвердило трехэтапное введение профильного обучения и предпрофильной подготовки в школах. Первый этап начнется в предстоящем учебном году. Восьмиклассники начнут подготовку к выбору профессии, а в старших классах протестируют прикладные программы. Второй этап в 2027-2028 учебном году охватит 9 и 11 классы, а третий этап завершится в 2028-2029 учебном году запуском профильных программ в 12 классах. Методические рекомендации по организации процесса уже опубликованы в газете «Кутбили». Нововведение направлено на учет способностей и профессиональных интересов учащихся для продолжения учебы или выхода на рынок труда. За первые 5 месяцев этого года Кыргызстан экспортировал 23,5 тысячи тонн фасоли и других бобовых культур. Это на 4600 тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на общее снижение объемов поставок, ключевые внешнеторговые партнеры республики Казахстан, Индия и Россия существенно увеличили импорт. В то же время поставки в Турцию и страны Евросоюза сократились. Основным регионом производства фасоли в Кыргызстане остается Таласская область. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тенгев, евро 100 сомов 90 тенгев, курс рубля 1 сом 5 тенгев, тенге 18 тенгев, юань 12 сомов 97 тенгев. У меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах. Хиты.

0: в условиях кризиса. Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» – место, где детям интересно расти и развиваться.
2: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
3: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
4: Гибкий мрамор 3D.
3: Бамбуковые панели.
4: Декоративные рейки.
3: Панели ПВХ и МДФ.
4: Ламинат, кварц-винил.
3: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
4: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
3: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
4: Инстаграм eurodom.kb.
3: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
5: Радио Татина. Жарнамахзматы. 0555-0516.
6: Радио Татина. Нам.

0: Реклама.
1: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. В Iman City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
2: Поторгуемся!
1: Продаю четырехкомнатную квартиру в коттеджном доме в городе Каенда на улице Юбилейная. 60 квадратных метров, мебель и техника остаются. Цена 53 тысячи долларов, хороший торг. Телефон 0557-719-719. 0557-719-719. Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-3300. 0550-89-3300. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
0: Реклама.
1: ОСОЛОИ приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сомов в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937. В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. Нужна стабильность и уверенность в завтрашнем дне? Приходи в Телевента. Мы гарантируем своевременные выплаты на твою карточку и официальное трудоустройство с первого рабочего дня. Звони 0702-752-577. 0702-752-577. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-25-25-01. 0556-25-25-01.
2: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063. «Татина ФМ». Включай. Танцуй и попивай.

0: На заметку.
1: Океанологи доказали, что на берег выбрасываются только те киты, которые уже накупались.
2: Реклама.
3: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
4: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
3: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
4: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
3: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
4: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
3: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
4: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
5: Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра – электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места, специальности колледжа, программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита в ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213, либо 0995-0208-88.
6: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Винтерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
7: Рекламная служба.
8: 0555-05-10-63.

0: Кыргызстане 3 часа дня. Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
1: По сообщениям Кыргызгидрометцентра, 13 августа в городе Карабалтай Почуйской области переменная облачность, температура плюс 22-24, атмосферное давление в пределах нормы. Днем плюс 35-37, ветер северный умеренный, атмосферное давление в пределах нормы. 14 августа в течение суток ожидается малооблачная погода, местами небольшой дождь. Ночью плюс 22-24, днем плюс 32-34, ветер слабый. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM. Только лучшее, только хиты. Делай громче.
0: Был прогноз. Да весь рассказался.

Ешь много не надо, между раем и адом пробежит наша жизнь, только ты окажись той единственной самой. Мне ж много не надо, был бы пир на столе, был бы мир на земле, все.

0: Поторгуемся!
1: Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-210353. 0556-210353. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
2: Реклама.
1: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556-900-375. 0556-900-375. ОСОЛОИ приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сомов в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937.
2: Реклама.
1: В Iman City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-309-503.

0: мне в ответ.
1: В Кыргызстане 4 часа дня.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: С новостями в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Государство продолжает сдерживать рост цен на топливо, несмотря на подорожание на мировом рынке. Как заявил глава Кабмина Атубек Асымалиев, сейчас власти субсидируют стоимость дизельного топлива, сжиженного газа и бензина АИ-92. Благодаря этому цены в Кыргызстане остаются примерно на 20-25 сомов ниже, чем в соседних Узбекистане и Таджикистане. Однако постоянно компенсировать рост стоимости топлива за счет бюджета государство не сможет, поэтому по мере повышения мировых цен бензин и дизельное топливо в Кыргызстане также будут постепенно дорожать. В Кыргызстане предлагают разрешить регистрацию автомобилей с иностранными номерами, у которых рулевое управление перенесли с правой стороны на левую. Минэкономики вынесла на обсуждение проект изменения и порядок заключительной легализации машин. Сейчас в республике насчитывается около 50 таких транспортных средств, используемых в личных целях, и они не подпадают под действующий механизм легализации. Авторы проекта предлагают сделать для них исключение и разрешить учет после обязательной технической экспертизы в аккредитованном подразделении госпредприятия Центр технического назначения ГУБДД МВД. В селе Куршап Ошской области состоялся День поля, посвященный современным технологиям выращивания кукурузы. Как сообщает Минсельхоз, фермерам показали, как работать с гибридами, защищать посевы от болезней и применять безопасные биологические методы с использованием полезных насекомых. Главная задача встречи – помочь местным аграриям освоить полезные агротехнологии и повысить урожайность. Официальный курс валют, установленный Нацбанком Республики на сегодня – доллар 87 сомов 45 тенгов, евро 100 сомов 90 тенгов, курс рубля 1 сом 5 тенгов, тенге 18 тенгов, юань 12 сомов 97 тенгов. Ну, у меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
2: Хиты.

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555-05-1063, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама.
2: Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
3: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
4: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
5: Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра, электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места, специальности колледжа, программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита в ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213, либо 0995-0208-88.
6: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
7: Гибкий мрамор 3D.
6: Бамбуковые панели.
7: Декоративные рейки.
6: Панели ПВХ и МДФ.
7: Ламинат, кварц-винил.
6: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
7: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
6: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
7: Инстаграм eurodom.kb.
6: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
1: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
8: Радио Татина.
1: Нам

0: Реклама.
1: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. В Iman City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
2: Поторгуемся!
1: Продаю четырехкомнатную квартиру в коттеджном доме в городе Каенда на улице Юбилейная. 60 квадратных метров, мебель и техника остаются. Цена 53 тысячи долларов, хороший торг. Телефон 0557-719-719. 0557-719-719. Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-3300. 0550-89-3300. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
0: Реклама.
1: ОСОЛОИ приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сомов в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937. В теплицу срочно требуется агроном. Хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. Нужна стабильность и уверенность в завтрашнем дне? Приходи в Телевента. Мы гарантируем своевременные выплаты на твою карточку и официальное трудоустройство с первого рабочего дня. Звони 0702-752-577. 0702-752-577. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0550.

Реклама. Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63. Татина ФМ.

0: Реклама.
1: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух.

0: Воздух, вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. В Айман-Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
1: Поторгуемся!
0: Продаю четырехкомнатную квартиру в коттеджном доме в городе Каенда на улице Юбилейная. 60 квадратных метров, мебель и техника остаются. Цена 53 тысячи долларов, хороший торг. Телефон 0557-719-719. 0557-719-719. Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-3300. 0550-89-3300. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
2: Реклама.
0: Осолой приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сомов в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937. В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. Нужна стабильность и уверенность в завтрашнем дне? Приходи в Телевента. Мы гарантируем своевременные выплаты на твою карточку и официальное трудоустройство с первого рабочего дня. Звони 0702-752-577. 0702-752-577. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-25-25-01. 0556-25-25-01.
1: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
3: «Татина FM». Включай, танцуй и попивай.
4: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: Цитата.
1: Основная задача любой современной музыки – вывести из себя родителей. Джереми Кларксон.
2: Реклама. Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
3: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
4: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688. 0551-188-688. Или 0556-073-159.
5: Рекламная служба
6: 0555-05-1063.
5: Радио Татина.
6: Нам

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: Эфирде радиоканал Татина, катталу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: Прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: С новостями в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Нацбанк сможет экстренно блокировать подозрительные переводы. Законопроект об этом вынесен на обсуждение. Документ закрепляет защиту граждан от киберпреступников как одну из ключевых задач регулятора. НБКР получит право устанавливать жесткие требования к безопасности для всех банков и платежных организаций, а также регламентировать временную приостановку транзакций с признаками фрода. Это станет продолжением текущей политики. Ранее финансовые организации уже обязали внедрить систему мониторинга операций в реальном времени. Новые поправки создадут правовую базу для быстрого обмена данными о мошенниках между банками без нарушения банковской тайны. Кабмин утвердил программу льготных кредитов для животноводов по 3% годовых. По данным Минсельхоза, фермеры смогут получить до 20 миллионов сомов на срок до 5 лет с отсрочкой платежей на первый год. На поддержку смогут рассчитывать племенные хозяйства, импортеры скота, специалисты по искусственному осеменению, а также владельцы ферм крупного рогатого скота, яков, лошадей, овец и коз. Цель программы – увеличить поголовье качественного племенного скота в стране и расширить возможности местных аграриев. Минпросвещение продолжает перевод госуслуг в сфере образования в цифровой формат. В настоящее время в приложении Тунду граждане могут зарегистрировать ребенка в детский сад или школу, а также получить электронную версию свидетельства, аттестата или справку с места работы для учителей. Это позволит быстрее и удобнее оформлять необходимые документы онлайн. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тенгев, евро 100 сомов 90 тенгев, курс рубля 1 сом 5 тенгев, тенге 18 тенгев, юань 12 сомов 97 тенгев. Ну, у меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе в вечность.

0: Кыргызстане 7 часов вечера. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Последнее время появилось стойкое ощущение, что я себе не по карману. Захотела наполнить дом приятными ароматами, но поняла, что останусь без обедов и ужинов в ближайшие несколько недель, если куплю свечи, диффузоры, спреи для текстиля и прочие красивые, но дорогие штуки. Нашла советы, которые помогут создать дома роскошную атмосферу и не потребуют больших финансовых вложений. Двигайся ближе и делай громче. Лайфхаки буквально через секунду. Если у тебя есть любимые духи, с которыми ты не хочешь расставаться, немного сбрызни ими мягкие подкладки подножки мебели и приклей одну из них на внутреннюю стенку шкафа или ящика. Каждый раз, когда будешь открывать дверцу или просто ходить по комнате, будешь чувствовать деликатный аромашлейф. Нет под рукой подкладок – бери ватные диски, окуни их в духи, одеколон или любимое эфирное масло и положи в разных уголках квартиры, например, на полку с бельем или за подушку дивана. Сделай аромасаше и положи его в любом удобном месте. Такая деталь не только создаст приятный запах в помещении, но и добавит уюта. Главное, заморачиваться особо не надо. Потребуется хлопковый или льняной мешочек, морская соль, рис, лепестки лаванды в качестве наполнителя и эфирные масла. Просто добавь несколько капель, завяжи мешочек и готово. Ароматы можно менять в зависимости от времени года или настроения. Кстати, вместо саше легко можно использовать аромакамни. Наносишь несколько капель эфирного масла на поверхность и наслаждаешься. Запах будет постепенно испаряться, деликатно распространяясь по помещению. Следующий лайфхак подойдет не только для наполнения дома приятными ароматами, но и для избавления от грязи. Возьми любое аромамасло по вкусу, добавь несколько капель в соду, перемешай и рассыпь по ковру, матрасу или дивану. Оставь на 15-30 минут и хорошо пропылесось. Как говорится, в каждом доме должны быть радость, понимание и штопор. Пусть к этому списку добавится и классный аромат, тогда жильцам гарантировано отличное настроение.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Поторгуемся!
1: Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-210353. 0556-210353. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
2: Реклама.
1: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556-900-375. 0556-900-375. Осолой приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сома в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937.
2: Реклама.
1: В Айман-Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503.
0: Рекламная служба «Радио Татина».

0: Цитата.
1: От души посмеяться и волю выспаться. Вот два лучших лекарства от любого недуга. Ирландская пословица.
0: Реклама.
2: Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
3: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
4: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
3: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
4: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
3: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
4: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
3: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
4: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
5: Это будет в июле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
2: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
6: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
2: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688. 0551-188-688. Или 0556-073-159.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.
7: Татьяна.

0: Кыргызстане 8 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: С новостями в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Аше задержали необычного угонщика. По данным милиции, мужчина в состоянии алкогольного опьянения угнал микроавтобус, груженный печеньем, а затем бесплатно раздал весь груз прохожим, называя это благотворительностью. Стоимость сладостей составила 94 тысячи сомов. После своей акции доброты он оставил автомобиль в Ноукатском районе. По факту угона проводится расследование. Кыргызстану увеличили квоту на ввоз электромобилей до 25 тысяч штук. Решение принято Советом Евразийской экономической комиссии. По ее данным, квоту на беспошлинный ввоз электромобилей в Кыргызстан с ранее утвержденной в размере 15 тысяч машин увеличили до 25 тысяч. Действующую квоту 15 тысяч электромобилей страна исчерпала в июле 2026 года. Для уборки урожая задействовано 1459 зерноуборочных комбайнов. Как сообщает Минсельхоз, техника распределена по регионам с учетом сроков созревания зерна. Более 100 машин привлечено в Чуйскую область, где уборочная кампания уже подходит к концу. На юге страны работают около 450 комбайнов, охватывая даже предгорные зоны, а средняя нагрузка на каждую единицу техники в этом сезоне составила 259 гектаров. Тем временем сбор зерна также стартовал в Иссык-Кульской и Нарынской областях. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 90 тыинов, курс рубля 1 сом 5 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 97 тыинов. У меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
1: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Радио Татина. Нам по пути.
1: Воскресенье, день рождения у тебя.

Офисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

0: Реклама.
1: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. В Iman City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
2: Поторгуемся!
1: Продаю четырехкомнатную квартиру в коттеджном доме в городе Каинда на улице Юбилейная. 60 квадратных метров, мебель и техника остаются. Цена 53 тысячи долларов, хороший торг. Телефон 0557-719-719. 0557-719-719. Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-3300. 0550-89-3300. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
0: Реклама.
1: Осолой приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сомов в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937. В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. Нужна стабильность и уверенность в завтрашнем дне? Приходи в Телевента. Мы гарантируем своевременные выплаты на твою карточку и официальное трудоустройство с первого рабочего дня. Звони 0702-752-577. 0702-752-577. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555-05-1063.

Реклама. Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся

0: детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Каравалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
1: Наши любимые каравалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас. Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра: электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места. Специальности колледжа: программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213, либо 0995-0208-88.
2: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
3: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
4: Гибкий мрамор 3D.
3: Бамбуковые панели.
4: Декоративные рейки.
3: Панели ПВХ и МДФ.
4: Ламинат, кварц-винил.
3: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
4: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
3: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
4: Инстаграм eurodom.kb.
3: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
5: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

0: Кыргызстане 9 часов вечера.
1: Факты.
2: Факты.
1: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
3: У каждого из нас дома наверняка найдется тюбик, а иногда и не один тюбик клея. А задавались ли вы вопросом, почему клей внутри тюбика может месяцами, а иногда и годами не высыхать? С вами на территории фактов Александр Карпов. Здравствуйте.
2: Факты.
3: Оказывается, все дело в том, что одна из составляющих клея – это растворитель, который не дает ему засыхать. Механизм действия растворителя таков. Как только мы выдавливаем клей из тюбика, клей взаимодействует с воздухом, и растворитель испаряется, а клей остается и застывает. В различных видах клея используются различные растворители. Например, в канцелярском клее и клее ПВА растворитель – это вода, которая испаряется на воздухе. Всем известный клей «Момент» в качестве растворителя содержит кислоту, которая быстро впитывает влагу из воздуха и тем самым дает клею застыть. Моментальный молекулярный клей содержит кислотный стабилизатор, который препятствует полимеризации молекул клея. Благодаря ему клей в тюбике всегда находится в жидком состоянии, а попав на воздух, клей моментально застывает. Услышимся на территории фактов.
1: Территория фактов.
4: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Кыргызстане 10 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: С новостями в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. 12 августа в 13.14 в Кыргызстане зафиксировали землетрясение. По предварительным данным, его магнитуда составила 4,8 балла. Эпицентр подземных толчков находился примерно в 17 километрах от села Кочкорка Нарынской области. Сообщается, что землетрясение могло ощущаться также на территории Казахстана. Данные о магнитуде пока предварительно. Институт сейсмологии НАН Кыргызстана публикует окончательные параметры ощутимых землетрясений после обработки специалистами. Информации о разрушениях или пострадавших на данный момент нет. Кыргызстан и Россия планируют создать бесшовного мобильного оператора связи, который отменит необходимость менять сим-карту и оплачивать роуминг при перемещении между странами. Об этом сообщил глава Российско-Кыргызского фонда развития Артем Новиков на экономическом форуме. Соглашение о запуске проекта стороны намерены подписать в ближайшее время. По словам Новикова, инициатива станет одной из ключевых в сфере межгосударственной цифровой повестки. Кыргызстан ввел разрешительную систему для восхождения на пик Победы, самую высокую и одну из самых опасных вершин страны. Теперь официальное разрешение выдадут только альпинистам, которые подтвердят свой спортивный опыт, пройдут подготовку и оформят страховку с вертолетной эвакуацией. Новые правила ввели после трагедии в августе прошлого года. Во время спуска россиянка Наталья Наговицына сломала ногу и оказалась заблокированной на высоте около 7000 метров. Попытки ее спасти закончились гибелью двух иностранных альпинистов, а МЧС остановила операцию из-за непогоды. Позже спортсменка была признана погибшей. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 90 тыинов, курс рубля 1 сом 5 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 97 тыинов. Ну, у меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

0: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама.
2: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
3: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
2: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
3: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
2: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
3: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
2: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
3: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
4: Это будет в июле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
3: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
1: Рекламная служба
5: 0555 05 10 63.

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я, земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

Кыргызстане 11 часов вечера. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

Чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

та Тіна ФМ. Включай, танцюй і попівай. Stay awake just to hear.

Кыргызстане 2 часа ночи. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай. Obsession.

0: Тина. Нам по пути.
1: Произошло, сама не понимаю песенку одну. Весь день я напеваю, все мои друзья.

0: Радио Татина.
1: Нам по пути.
2: Окей. Let me tell you the story of that guy.

Кыргызстане 4 часа утра. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

Эти, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок. Но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.